В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 17 августа в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В результате проливных дождей в японской префектуре Чиба погибли 10 человек. На дорогах были оставлены 2500 автомобилей. В понедельник США и Южная Корея начали совместные военные учения. В результате землетрясения в восточной части Индонезии подтверждена гибель 53 человек. А теперь обо всем более подробно. По словам официальных представителей администрации префектуры Чиба, непосредственно к востоку от Токио, после рекордно сильных дождей подтверждена гибель еще одного человека. Таким образом, общее число погибших достигло 10. По сообщениям властей города Чиба, около 2500 автотранспортных средств были оставлены на дорогах после затопления. Ведется работа по удалению этих автомобилей с дорог. Полосы плотных туч начали формироваться над префектурой вечером в четверг, а последовавшие дожди побили все рекорды. В городе Чиба всего за полдня выпало примерно 3 нормы дождевых осадков за весь август. Погибший, смерть которого власти подтвердили последней, мужчина в возрасте за 30. По словам властей, смерть наступила в результате отравления угарным газом. Мужчина использовал генератор у себя дома в городе Чиба во время прерывания подачи электроэнергии. По словам властей префектуры, полностью разрушены 2 дома, 11 разрушены наполовину, частичный ущерб нанесен 29 зданиям и сооружениям. От наводнения пострадали почти 1500 домов. По данным властей, по состоянию на 13:30 в воскресенье в местах, отведенных муниципалитетами под эвакуационные центры, находился 101 человек. В городе Чиба власти установили, что на дорогах, которые находятся в ведении городской администрации, с субботы на воскресенье находились около 2500 оставленных автомобилей. Около 2000 из них владельцы оставили на обочинах, в то время как примерно 500 создавали препятствия движению. По словам властей, примерно 300 из этих машин тоже сдвинуты на обочины. 4 дня спустя после рекордных ливней жители пострадавших районов продолжают очищать свое жилье, перемещать затопленные автомобили и восстанавливать нормальную жизнь. Японский эксперт по стихийным бедствиям, связанным с дождевыми осадками, полагает, что большое количество дождевой воды стремительно затопило участок дороги на пологом склоне, смыв такси в префектуре Чиба к востоку от Токио. Усияма Мотоюки, профессор Центра комплексных исследований и образования в области стихийных бедствий Университета Сидзуока, в субботу осмотрел место происшествия в городе Сакура, где погиб пассажир такси. Этот умеренный склон протяженностью около 120 метров выглядит почти плоским, имея перепад высоты в 2 метра с запада на восток. Усияма полагает, что вода, из вышедшей из берегов реки неподалеку, и большой объем дождевой воды из окрестных районов хлынули на склон, создав достаточно мощную водную массу, чтобы смыть автомобили. Эксперт отметил, что пологие склоны трудно распознать, особенно во время дождя, и люди, находившиеся в нижней части склона, вероятно, не успели принять меры, поскольку ситуация резко обострилась. Усияма отметил, что места с аналогичными географическими условиями существуют и в других префектурах. Соединенные Штаты Америки и Южная Корея в понедельник начали регулярные военные учения, целью которых является подготовка на случай непредвиденной ситуации на Корейском полуострове. Учения «Щит свободы Ульчи» будут проходить в Южной Корее по 27 августа. В сценарий учений входит реагирование на возможные удары беспилотников и кибератаки в свете отправки Северной Кореи своих войск в Россию. По сообщению южнокорейского информационного агентства Yonhap, масштаб этих учений будет меньше, чем в прошлом году. По словам представителей южнокорейских вооруженных сил, учения проводятся круглогодично, сбалансированным образом в целях поддержания оборонной позиции и повышения боевого потенциала. Однако с началом работы в июне прошлого года администрации под руководством президента Ли Дже Мёна, который ищет возможности диалога с Северной Кореей, вооруженные силы проводят учения более рассосредоточенным образом. Северокорейский МИД опубликовал в пятницу комментарий по поводу этих совместных учений, в котором говорится, что Пхеньян будет еще более ясно выражать свою позицию, отвергающую любые угрозы или вызовы, посредством использования своего права на самооборону.
Северная Корея резко реагирует на совместные американо-южнокорейские учения. В марте во время совместных учений южнокорейских и американских войск Пхеньян произвел запуск баллистических ракет. Кроме того, запуски, по-видимому, баллистических ракет имели место 6 и 12 августа. Вооруженные силы США и Южной Кореи повышают бдительность и усиливают наблюдение за Северной Кореей. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что он дал распоряжение Пентагону сократить масштаб запланированных совместных военных учений с Южной Кореей. Трамп написал в соцсетях, что он недоволен тем, что Соединенные Штаты давно согласились участвовать в совместных военных учениях с Южной Кореей. В качестве одной из причин он указал на свои очень хорошие отношения с лидером Северной Кореи Ким Чон Ыном. Трамп также заявил, что эти учения не только обходятся дорого, причем большая часть расходов, как обычно, ложится на США, но и направляют Северной Корее совершенно неуместный и враждебный сигнал. Он добавил, что за время его президентства Пхеньян вел себя не агрессивно и уважительно. Трамп заявил, что в связи со всем этим и с учетом того, что отменить совместные учения уже поздно, он поручил министру обороны Питу Хексету существенно сократить их масштаб. По сообщению индонезийских властей, в результате землетрясения, которое произошло у побережья в восточной части страны в субботу, подтверждена гибель 53 человек. Кроме того, это землетрясение магнитудой 7,7 у острова Флорес повредило более 200 домов. Представители ведомства по борьбе со стихийными бедствиями огласили число погибших в воскресенье. Власти активизируют поисково-спасательные операции в районах поблизости от эпицентра, где оказались перерезаны дороги. Более 5000 жителей эвакуированы из пострадавшего жилья. Критически важной задачей является обеспечение продовольствием, водой, одеялами и другими предметами первой необходимости. Мужчина в возрасте 63 лет, который вместе с родными бежал из дома на более высокий участок на случай цунами, рассказал, что теперь они спят под деревом. По словам мужчины, людям нужны брезент, питьевая вода, продовольствие, а также предметы, необходимые детям. По словам индонезийских властей, для доставки 27 тонн необходимых грузов в ряд районов к вечеру субботы была задействована авиация. Правительство также отметило, что в пострадавший регион направлены более 3500 военнослужащих и полицейских. В токийском зоопарке Уэно с понедельника начинается снос вольера, в котором на протяжении десятилетий содержались любимые посетителями большие панды. В воскресенье многие люди пришли в зоопарк, чтобы в последний раз взглянуть на вольер, с которым у них связано много воспоминаний. В зоопарке Уэно есть два вольера для панд, один в восточном саду и один в западном. Сносу подлежит старый вольер в восточном саду, построенный в 1988 году. В нем жили 10 больших панд и родилась панда Шан-Шан, которая в 2023 году была возвращена в Китай. В настоящее время в зоопарке нет панд. Администрация Токио заявила, что планирует сохранить вольер в западном саду на случай, если в зоопарке снова появятся панды. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы слушаете радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 25-й урок, на котором вы научитесь говорить, что вам не здоровится. Во второй части урока мы расскажем, что делать, если вы вдруг заболели в Японии.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там, которая живет в общежитии «Дом Харусан». Сегодня она отдыхала в гостиной, но вдруг что-то случилось.
0: Послушайте диалог 25-го урока.
2: Таме-сан, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや.
0: Давайте разберем фразы диалога по порядку.
1: Робот Харусан стоит на столе в гостиной. Встроенные детекторы Харусан сразу могут заметить какую-то проблему. Ее щеки начинают светиться бледно-голубым светом.
2: Таме-сан, 顔色が悪いですよ.
0: Там, ты выглядишь бледной.
2: どうしたんですか?
0: Что случилось?
1: Там кашляет и отвечает.
3: のどが痛いんです.
0: У меня болит горло.
1: Харусан говорит.
2: おやおや.
0: Бедняжка.
1: После чего дает совет.
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ.
0: В таких случаях может помочь чай с имбирем и медом.
1: Мия добавляет.
3: カイトが今作っています.
0: Кайта приготовит для тебя.
1: После этого Кайта приносит Там имбирный чай с медом.
4: Там-сан,できたよ.
0: Готово, Там.
4: Хай, дозо.
0: Держи.
1: Мия обращается к Там.
3: Одайжини.
0: Береги себя. Чтобы приготовить чай с имбирем и медом, надо залить кипятком тертый имбирь и добавить мед. Говорят, что это отличное средство от боли в горле и кашля.
1: Бедная Там подхватила простуду. Надеюсь, она очень скоро поправится.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Таме-сан, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや. そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ.
3: カイトが今作っています.
4: Там-сан, できたよ. Хай, дозо.
3: Одайжини.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. У меня болит горло.
3: のどが痛いんです.
0: Запомните ее и сможете сказать, что вы плохо себя чувствуете. Вот что значат слова в этой фразе. Нодо. Это горло. Частица «га» после этого слова указывает на часть тела, в которой вы чувствуете боль. «Итайндес» означает «болит». Главный пункт сегодняшнего урока – связка внутри фразы «итайндес», которая звучит как «ндес». Когда вы хотите сказать собеседнику, что чувствуете себя не очень хорошо, поставьте «ндес» в конец предложения. Фраза «итайндес» состоит из «и» прилагательного «итай», которое означает «болит», после которого идет связка «ндес». В сегодняшнем диалоге Там использовала эту фразу, чтобы объяснить, как она себя чувствует.
1: А теперь послушайте и повторите.
5: «Итайндес». «Ноду га итайндес». のどが痛いんです.
1: Послушайте еще один диалог, в котором обсуждают здоровье.
6: どうしたんですか?
7: 頭が痛いんです. 熱があるんです.
0: Давайте разберем значение фраз.
6: どうしたんですか?
1: Что-то не так?
0: Эта фраза используется, когда вы хотите узнать о состоянии здоровья вашего собеседника. До Это вопросительное слово «что» или «как». Постарайтесь запомнить фразу целиком.
7: Атама га итаин десу.
1: Голова болит.
0: Атама означает «голова». Атама га итай – это «голова болит».
7: Нецу га арун десу.
1: У меня температура.
0: Нецу – это температура, а ару – глагол, означающий «иметь». Нецу га ару – это «есть температура». Как видно из этого случая, не только прилагательные, но и глаголы могут использоваться перед «н» дес.
1: Послушайте беседу и повторите ответ.
5: どうしたん дес ка? 頭が痛いん дес. 熱があるん дес.
0: А теперь потренируемся на других примерах. Что вы скажете, если у вас заболит живот? Живот – это?
5: Онака. Онака.
0: Болит?
5: Итай. Итай.
0: Попробуйте.
8: Онака га итай дес. Онака га итай дес.
0: А теперь попробуйте сказать, что вас укачало. Укачало – это?
5: Кимочи га варуй. Кимочи га варуй.
0: Попробуйте.
7: Кимочи га варуйн дес. Кимочи га варуйн дес.
1: Отлично. Теперь вы сможете объяснить, что чувствуете себя плохо.
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она сказала ее, обращаясь к там, которая чувствует себя плохо. Запомните эту фразу и используйте в речи.
3: Одайджини.
0: Одайджини означает «береги себя». Эта фраза используется, когда кто-то заболел или получил травму, а вы хотите оказать поддержку и пожелать человеку скорейшего выздоровления.
1: Послушайте и повторите.
5: Одайджини.
1: Давайте послушаем сегодняшний диалог еще раз. Обратите особое внимание на ту часть, в которой Там говорит, что с ней не так.
2: Таме-сан, каоиро га варуй десу йо. Доуштан десу ка?
3: Ното га итаин десу.
2: Оя-оя, сонна токи ни ва шоуга хачимицую га ии десу йо.
3: Кайто га има цукутте имасу.
4: Таме-сан, декита йо. はい、 どうぞ.
3: お大事に.
2: ハルさんの知恵袋.
1: А теперь время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы поговорим о том, что делать, если вы заболели в Японии.
0: Настя, а вот что вы будете делать, если вдруг почувствуете недомогание в Японии?
1: Это будет зависеть, конечно, от симптомов, скорее всего. Я куплю лекарства в аптеке.
0: Конечно, если симптомы не очень серьезные, проще всего заглянуть в аптеку. Если вы опишете свои симптомы, например, скажете, что у вас болит живот или поднялась температура, то фармацевт поможет выбрать те лекарства, которые можно купить без рецепта.
1: Но иногда может понадобиться и сходить к врачу.
0: Тогда лучше найти клинику или больницу, в которых принимает именно тот специалист, который вам нужен. Врач проведет осмотр и выпишет лекарство. По этому рецепту лекарства вы получите в аптеке. На сайте Японской национальной организации по туризму есть список медицинских учреждений, которые принимают иностранных туристов, предоставляя информацию на разных языках.
1: Чтобы найти этот сайт, наберите в строке поиска «For Safe Travels in Japan» JNTO. На всякий случай можете проверить его заранее. Также можно обратиться в туристический информационный центр или на ресепшн отеля. Там расскажут, где находятся ближайшие медицинские учреждения.
0: В экстренных случаях звоните по телефону 119. К вам приедет скорая помощь.
1: 119. Надо запомнить.
0: Запомните, но, надеюсь, столкнуться с такой ситуацией вам не придется. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке там вместе с друзьями отправятся любоваться цветущей сакурой. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 17 августа в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В результате проливных дождей в японской префектуре Чиба погибли 10 человек. На дорогах были оставлены 2500 автомобилей. В понедельник США и Южная Корея начали совместные военные учения. В результате землетрясения в восточной части Индонезии подтверждена гибель 53 человек. А теперь обо всем более подробно. По словам официальных представителей администрации префектуры Чиба, непосредственно к востоку от Токио, после рекордно сильных дождей подтверждена гибель еще одного человека. Таким образом, общее число погибших достигло 10. По сообщениям властей города Чиба, около 2500 автотранспортных средств были оставлены на дорогах после затопления. Ведется работа по удалению этих автомобилей с дорог. Полосы плотных туч начали формироваться над префектурой вечером в четверг, а последовавшие дожди побили все рекорды. В городе Чиба всего за полдня выпало примерно 3 нормы дождевых осадков за весь август. Погибший, смерть которого власти подтвердили последней, мужчина в возрасте за 30. По словам властей, смерть наступила в результате отравления угарным газом. Мужчина использовал генератор у себя дома в городе Чиба во время прерывания подачи электроэнергии. По словам властей префектуры, полностью разрушены 2 дома, 11 разрушены наполовину, частичный ущерб нанесен 29 зданиям и сооружениям. От наводнения пострадали почти 1500 домов. По данным властей, по состоянию на 13:30 в воскресенье в местах, отведенных муниципалитетами под эвакуационные центры, находился 101 человек. В городе Чиба власти установили, что на дорогах, которые находятся в ведении городской администрации, с субботы на воскресенье находились около 2500 оставленных автомобилей. Около 2000 из них владельцы оставили на обочинах, в то время как примерно 500 создавали препятствия движению. По словам властей, примерно 300 из этих машин тоже сдвинуты на обочины. 4 дня спустя после рекордных ливней жители пострадавших районов продолжают очищать свое жилье, перемещать затопленные автомобили и восстанавливать нормальную жизнь. Японский эксперт по стихийным бедствиям, связанным с дождевыми осадками, полагает, что большое количество дождевой воды стремительно затопило участок дороги на пологом склоне, смыв такси в префектуре Чиба к востоку от Токио. Усияма Мотоюки, профессор Центра комплексных исследований и образования в области стихийных бедствий Университета Сидзуока, в субботу осмотрел место происшествия в городе Сакура, где погиб пассажир такси. Этот умеренный склон протяженностью около 120 метров выглядит почти плоским, имея перепад высоты в 2 метра с запада на восток. Усияма полагает, что вода, из вышедшей из берегов реки неподалеку, и большой объем дождевой воды из окрестных районов хлынули на склон, создав достаточно мощную водную массу, чтобы смыть автомобили. Эксперт отметил, что пологие склоны трудно распознать, особенно во время дождя, и люди, находившиеся в нижней части склона, вероятно, не успели принять меры, поскольку ситуация резко обострилась. Усияма отметил, что места с аналогичными географическими условиями существуют и в других префектурах. Соединенные Штаты Америки и Южная Корея в понедельник начали регулярные военные учения, целью которых является подготовка на случай непредвиденной ситуации на Корейском полуострове. Учения «Щит свободы Ульчи» будут проходить в Южной Корее по 27 августа. В сценарий учений входит реагирование на возможные удары беспилотников и кибератаки в свете отправки Северной Кореи своих войск в Россию. По сообщению южнокорейского информационного агентства Yonhap, масштаб этих учений будет меньше, чем в прошлом году. По словам представителей южнокорейских вооруженных сил, учения проводятся круглогодично, сбалансированным образом в целях поддержания оборонной позиции и повышения боевого потенциала. Однако с началом работы в июне прошлого года администрации под руководством президента Ли Дже Мёна, который ищет возможности диалога с Северной Кореей, вооруженные силы проводят учения более рассосредоточенным образом. Северокорейский МИД опубликовал в пятницу комментарий по поводу этих совместных учений, в котором говорится, что Пхеньян будет еще более ясно выражать свою позицию, отвергающую любые угрозы или вызовы, посредством использования своего права на самооборону.
Северная Корея резко реагирует на совместные американо-южнокорейские учения. В марте во время совместных учений южнокорейских и американских войск Пхеньян произвел запуск баллистических ракет. Кроме того, запуски, по-видимому, баллистических ракет имели место 6 и 12 августа. Вооруженные силы США и Южной Кореи повышают бдительность и усиливают наблюдение за Северной Кореей. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что он дал распоряжение Пентагону сократить масштаб запланированных совместных военных учений с Южной Кореей. Трамп написал в соцсетях, что он недоволен тем, что Соединенные Штаты давно согласились участвовать в совместных военных учениях с Южной Кореей. В качестве одной из причин он указал на свои очень хорошие отношения с лидером Северной Кореи Ким Чон Ыном. Трамп также заявил, что эти учения не только обходятся дорого, причем большая часть расходов, как обычно, ложится на США, но и направляют Северной Корее совершенно неуместный и враждебный сигнал. Он добавил, что за время его президентства Пхеньян вел себя не агрессивно и уважительно. Трамп заявил, что в связи со всем этим и с учетом того, что отменить совместные учения уже поздно, он поручил министру обороны Питу Хексету существенно сократить их масштаб. По сообщению индонезийских властей, в результате землетрясения, которое произошло у побережья в восточной части страны в субботу, подтверждена гибель 53 человек. Кроме того, это землетрясение магнитудой 7,7 острова Флорес повредило более 200 домов. Представители ведомства по борьбе со стихийными бедствиями огласили число погибших в воскресенье. Власти активизируют поисково-спасательные операции в районах поблизости от эпицентра, где оказались перерезаны дороги. Более 5000 жителей эвакуированы из пострадавшего жилья. Критически важной задачей является обеспечение продовольствием, водой, одеялами и другими предметами первой необходимости. Мужчина в возрасте 63 лет, который вместе с родными бежал из дома на более высокий участок на случай цунами, рассказал, что теперь они спят под деревом. По словам мужчины, людям нужны брезент, питьевая вода, продовольствие, а также предметы, необходимые детям. По словам индонезийских властей, для доставки 27 тонн необходимых грузов в ряд районов к вечеру субботы была задействована авиация. Правительство также отметило, что в пострадавший регион направлены более 3500 военнослужащих и полицейских. В токийском зоопарке Уэно с понедельника начинается снос вольера, в котором на протяжении десятилетий содержались любимые посетителями большие панды. В воскресенье многие люди пришли в зоопарк, чтобы в последний раз взглянуть на вольер, с которым у них связано много воспоминаний. В зоопарке Уэно есть два вольера для панд, один в восточном саду и один в западном. Сносу подлежит старый вольер в восточном саду, построенный в 1988 году. В нем жили 10 больших панд и родилась панда Шан-Шан, которая в 2023 году была возвращена в Китай. В настоящее время в зоопарке нет панд. Администрация Токио заявила, что планирует сохранить вольер

Вольер в западном саду на случай, если в зоопарке снова появятся панды. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы слушаете Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 25-й урок, на котором вы научитесь говорить, что вам не здоровится. Во второй части урока мы расскажем, что делать, если вы вдруг заболели в Японии.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там, которая живет в общежитии «Дом Харусан». Сегодня она отдыхала в гостиной, но вдруг что-то случилось.
0: Послушайте диалог 25-го урока.
2: Таме-сан, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや, そんな時には…
0: Давайте разберем фразы диалога по порядку.
1: Робот Харусан стоит на столе в гостиной. Встроенные детекторы Харусан сразу могут заметить какую-то проблему. Ее щеки начинают светиться бледно-голубым светом.
2: Таме-сан, 顔色が悪いですよ.
0: Там, ты выглядишь бледной.
2: どうしたんですか?
0: Что случилось?
1: Там кашляет и отвечает.
3: のどが痛いんです.
0: У меня болит горло.
1: Харусан говорит.
2: おやおや.
0: Бедняжка.
1: После чего дает совет.
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ.
0: В таких случаях может помочь чай с имбирем и медом.
1: Мия добавляет.
3: カイトが今作っています.
0: Кайта приготовит для тебя.
1: После этого Кайта приносит Там имбирный чай с медом.
4: Там-сан, декитайо.
0: Готово, Там.
4: Хай, дозо.
0: Держи.
1: Мия обращается к Там.
3: Одайжини.
0: Береги себя. Чтобы приготовить чай с имбирем и медом, надо залить кипятком тертый имбирь и добавить мед. Говорят, что это отличное средство от боли в горле и кашля.
1: Бедная Там подхватила простуду. Надеюсь, она очень скоро поправится.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Таме-сан, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや. そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ.
3: カイトが今作っています.
4: Там-сан, декитайо. Хай, дозо.
3: Одайжини.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. У меня болит горло.
3: のどが痛いんです.
0: Запомните ее и сможете сказать, что вы плохо себя чувствуете. Вот что значат слова в этой фразе. Нодо. Это горло. Частица «га» после этого слова указывает на часть тела, в которой вы чувствуете боль. «Итайндес» означает «болит». Главный пункт сегодняшнего урока – связка внутри фразы «итайндес», которая звучит как «ндес». Когда вы хотите сказать собеседнику, что чувствуете себя не очень хорошо, поставьте «ндес» в конец предложения. Фраза «итайндес» состоит из «и» прилагательного «итай», которое означает «болит», после которого идет связка «ндес». В сегодняшнем диалоге Там использовала эту фразу, чтобы объяснить, как она себя чувствует.
1: А теперь послушайте и повторите.
5: «Итайндес». «Ноду га итайндес». のどが痛いんです.
1: Послушайте еще один диалог, в котором обсуждают здоровье.

0: здоровье.
1: どうしたんですか？
2: 頭が痛いんです。熱があるんです。
3: Давайте разберем значение фраз.
1: どうしたんですか？
0: Что-то не так?
3: Эта фраза используется, когда вы хотите узнать о состоянии здоровья вашего собеседника. До – это вопросительное слово «что» или «как». Постарайтесь запомнить фразу целиком.
2: Атама га итай индес.
0: Голова болит.
3: Атама означает «голова». Атама га итай – это «голова болит».
2: Нецу га ару индес.
0: У меня температура.
3: Нецу – это температура, а ару – глагол, означающий «иметь». Нецу га ару – это «есть температура». Как видно из этого случая, не только прилагательные, но и глаголы могут использоваться перед ндес.
0: Послушайте беседу и повторите ответ.
4: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
3: А теперь потренируемся на других примерах. Что вы скажете, если у вас заболит живот? Живот – это?
4: Онака. Онака.
3: Болит?
4: Итай. Итай.
3: Попробуйте.
1: Онака га итай индес. Онака га итай индес.
3: А теперь попробуйте сказать, что вас укачало. Укачало – это?
4: Кимочи га варуй. Кимочи га варуй.
3: Попробуйте.
2: Кимочи га варуй индес. Кимочи га варуй индес.
0: Отлично. Теперь вы сможете объяснить, что чувствуете себя плохо.
3: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она сказала ее, обращаясь к там, которая чувствует себя плохо. Запомните эту фразу и используйте в речи.
5: Одайзини.
3: Одайзини означает «береги себя». Эта фраза используется, когда кто-то заболел или получил травму, а вы хотите оказать поддержку и пожелать человеку скорейшего выздоровления.
0: Послушайте и повторите.
4: Одайзини.
0: Давайте послушаем сегодняшний диалог еще раз. Обратите особое внимание на ту часть, в которой там говорит, что с ней не так.
6: Таме-сан, као иро га варуй десу йо. Доу штан десу ка?
5: Нодо га итай индесу.
6: Оя, оя. Сонна токи ни ва шоуга хачимитсу ю га ии десу йо.
5: Кайто га има цукутте имасу.
7: Таме-сан, декита йо. はい、どうぞ。
5: お大事に。
6: ハルさんの知恵袋。
0: А теперь время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы поговорим о том, что делать, если вы заболели в Японии.
3: Настя, а вот что вы будете делать, если вдруг почувствуете недомогание в Японии?
0: Это будет зависеть, конечно, от симптомов, скорее всего. Я куплю лекарства в аптеке.
3: Конечно, если симптомы не очень серьезные, проще всего заглянуть в аптеку. Если вы опишете свои симптомы, например, скажете, что у вас болит живот или поднялась температура, то фармацевт поможет выбрать те лекарства, которые можно купить без рецепта.
0: Но иногда может понадобиться и сходить к врачу.
3: Тогда лучше найти клинику или больницу, в которых принимает именно тот специалист, который вам нужен. Врач проведет осмотр и выпишет лекарство. По этому рецепту лекарства вы получите в аптеке. На сайте Японской национальной организации по туризму есть список медицинских учреждений, которые принимают иностранных туристов, предоставляя информацию на разных языках.
0: Чтобы найти этот сайт, наберите в строке поиска «For safe travels in Japan» JNTO. На всякий случай можете проверить его заранее. Также можно обратиться в туристический информационный центр или на ресепшн отеля. Там расскажут, где находятся ближайшие медицинские учреждения.
3: В экстренных случаях звоните по телефону 119. К вам приедет скорая помощь.
0: 119. Надо запомнить.
3: Запомните, но, надеюсь, столкнуться с такой ситуацией вам не придется.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 17 августа в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В результате проливных дождей в японской префектуре Чиба погибли 10 человек. На дорогах были оставлены 2500 автомобилей. В понедельник США и Южная Корея начали совместные военные учения. В результате землетрясения в восточной части Индонезии подтверждена гибель 53 человек. А теперь обо всем более подробно. По словам официальных представителей администрации префектуры Чиба, непосредственно к востоку от Токио, после рекордно сильных дождей подтверждена гибель еще одного человека. Таким образом, общее число погибших достигло 10. По сообщениям властей города Чиба, около 2500 автотранспортных средств были оставлены на дорогах после затопления. Ведется работа по удалению этих автомобилей с дорог. Полосы плотных туч начали формироваться над префектурой вечером в четверг, а последовавшие дожди побили все рекорды. В городе Чиба всего за полдня выпало примерно 3 нормы дождевых осадков за весь август. Погибший, смерть которого власти подтвердили последней, мужчина в возрасте за 30. По словам властей, смерть наступила в результате отравления угарным газом. Мужчина использовал генератор у себя дома в городе Чиба во время прерывания подачи электроэнергии. По словам властей префектуры, полностью разрушены 2 дома, 11 разрушены наполовину, частичный ущерб нанесен 29 зданиям и сооружениям. От наводнения пострадали почти 1500 домов. По данным властей, по состоянию на 13:30 в воскресенье в местах, отведенных муниципалитетами под эвакуационные центры, находился 101 человек. В городе Чиба власти установили, что на дорогах, которые находятся в ведении городской администрации, с субботы на воскресенье находились около 2500 оставленных автомобилей. Около 2000 из них владельцы оставили на обочинах, в то время как примерно 500 создавали препятствия движению. По словам властей, примерно 300 из этих машин тоже сдвинуты на обочины. 4 дня спустя после рекордных ливней жители пострадавших районов продолжают очищать свое жилье, перемещать затопленные автомобили и восстанавливать нормальную жизнь. Японский эксперт по стихийным бедствиям, связанным с дождевыми осадками, полагает, что большое количество дождевой воды стремительно затопило участок дороги на пологом склоне, смыв такси в префектуре Чиба к востоку от Токио. Усияма Мотоюки, профессор Центра комплексных исследований и образования в области стихийных бедствий университета Сидзуока, в субботу осмотрел место происшествия в городе Сакура, где погиб пассажир такси. Этот умеренный склон протяженностью около 120 метров выглядит почти плоским, имея перепад высоты в 2 метра с запада на восток. Усияма полагает, что вода, из вышедшей из берегов реки неподалеку, и большой объем дождевой воды из окрестных районов хлынули на склон, создав достаточно мощную водную массу, чтобы смыть автомобили. Эксперт отметил, что пологие склоны трудно распознать, особенно во время дождя, и люди, находившиеся в нижней части склона, вероятно, не успели принять меры, поскольку ситуация резко обострилась. Усияма отметил, что места с аналогичными географическими условиями существуют и в других префектурах. Соединенные Штаты Америки и Южная Корея в понедельник начали регулярные военные учения, целью которых является подготовка на случай непредвиденной ситуации на Корейском полуострове. Учения «Щит свободы Ульчи» будут проходить в Южной Корее по 27 августа. В сценарий учений входит реагирование на возможные удары беспилотников и кибератаки в свете отправки Северной Кореи своих войск в Россию. По сообщению южнокорейского информационного агентства Yonhap, масштаб этих учений будет меньше, чем в прошлом году. По словам представителей южнокорейских вооруженных сил, учения проводятся круглогодично, сбалансированным образом в целях поддержания оборонной позиции и повышения боевого потенциала. Однако с началом работы в июне прошлого года администрации под руководством президента Ли Джэ Мёна, который ищет возможности диалога с Северной Кореей, вооруженные силы проводят учения более рассосредоточенным образом. Северокорейский МИД опубликовал в пятницу комментарий по поводу этих совместных учений, в котором говорится, что Пхеньян будет еще более ясно выражать свою позицию, отвергающую любые угрозы или вызовы, посредством использования своего права на самооборону.
Северная Корея резко реагирует на совместные американо-южнокорейские учения. В марте во время совместных учений южнокорейских и американских войск Пхеньян произвел запуск баллистических ракет. Кроме того, запуски, по-видимому, баллистических ракет имели место 6 и 12 августа. Вооруженные силы США и Южной Кореи повышают бдительность и усиливают наблюдение за Северной Кореей. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что он дал распоряжение Пентагону сократить масштаб запланированных совместных военных учений с Южной Кореей. Трамп написал в соцсетях, что он недоволен тем, что Соединенные Штаты давно согласились участвовать в совместных военных учениях с Южной Кореей. В качестве одной из причин он указал на свои очень хорошие отношения с лидером Северной Кореи Ким Чон Ыном. Трамп также заявил, что эти учения не только обходятся дорого, причем большая часть расходов, как обычно, ложится на США, но и направляют Северной Корее совершенно неуместный и враждебный сигнал. Он добавил, что за время его президентства Пхеньян вел себя не агрессивно и уважительно. Трамп заявил, что в связи со всем этим и с учетом того, что отменить совместные учения уже поздно, он поручил министру обороны Питу Хексету существенно сократить их масштаб. По сообщению индонезийских властей, в результате землетрясения, которое произошло у побережья в восточной части страны в субботу, подтверждена гибель 53 человек. Кроме того, это землетрясение магнитудой 7,7 у острова Флорес повредило более 200 домов. Представители ведомства по борьбе со стихийными бедствиями огласили число погибших в воскресенье. Власти активизируют поисково-спасательные операции в районах поблизости от эпицентра, где оказались перерезаны дороги. Более 5000 жителей эвакуированы из пострадавшего жилья. Критически важной задачей является обеспечение продовольствием, водой, одеялами и другими предметами первой необходимости. Мужчина в возрасте 63 лет, который вместе с родными бежал из дома на более высокий участок на случай цунами, рассказал, что теперь они спят под деревом. По словам мужчины, людям нужны брезент, питьевая вода, продовольствие, а также предметы, необходимые детям. По словам индонезийских властей, для доставки 27 тонн необходимых грузов в ряд районов к вечеру субботы была задействована авиация. Правительство также отметило, что в пострадавший регион направлены более 3500 военнослужащих и полицейских. В токийском зоопарке Уэно с понедельника начинается снос вольера, в котором на протяжении десятилетий содержались любимые посетителями большие панды. В воскресенье многие люди пришли в зоопарк, чтобы в последний раз взглянуть на вольер, с которым у них связано много воспоминаний. В зоопарке Уэно есть два вольера для панд, один в восточном саду и один в западном. Сносу подлежит старый вольер в восточном саду, построенный в 1988 году. В нем жили 10 больших панд и родилась панда Шан-Шан, которая в 2023 году была возвращена в Китай. В настоящее время в зоопарке нет панд. Администрация Токио заявила, что планирует сохранить вольер в западном саду на случай, если в зоопарке снова появятся панды. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы слушаете радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 25-й урок, на котором вы научитесь говорить, что вам не здоровится. Во второй части урока мы расскажем, что делать, если вы вдруг заболели в Японии.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там, которая живет в общежитии «Дом Харусан». Сегодня она отдыхала в гостиной, но вдруг что-то случилось.
0: Послушайте диалог 25-го урока.
2: Таме-сан, каоиро га варуи десу йо. Доу штан десу ка?
3: Нодо га итаин десу.
2: Оя, оя. Сонна токи ни ва шоуга хачимитсу ю га ии десу йо.
3: Кайто га има цукутте имасу.
4: Таме-сан, декита йо. Хай, доузо.
3: О дайжи ни.
0: Давайте разберем фразы диалога по порядку.
1: Робот Харусан стоит на столе в гостиной. Встроенные детекторы Харусан сразу могут заметить какую-то проблему. Ее щеки начинают светиться бледно-голубым светом.
2: Таме-сан, каоиро га варуи десу йо.
0: Там, ты выглядишь бледной.
2: Доу штан десу ка?
0: Что случилось?
1: Там кашляет и отвечает.
3: Нодо га итаин десу.
0: У меня болит горло.
1: Харусан говорит.
2: Оя, оя.
0: Бедняжка.
1: После чего дает совет.
2: Сонна токи ни ва шоуга хачимитсу ю га ии десу йо.
0: В таких случаях может помочь чай с имбирем и медом.
1: Мия добавляет.
3: Кайто га има цукутте имасу.
0: Кайто приготовит для тебя.
1: После этого Кайто приносит там имбирный чай с медом.
4: Таме-сан, декита йо.
0: Готово там.
4: Хай, доузо.
0: Держи.
1: Мия обращается к там.
3: О дайжи ни.
0: Береги себя. Чтобы приготовить чай с имбирем и медом, надо залить кипятком тертый имбирь и добавить мед. Говорят, что это отличное средство от боли в горле и кашля.
1: Бедная там подхватила простуду. Надеюсь, она очень скоро поправится.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Таме-сан, каоиро га варуи десу йо. Доу штан десу ка?
3: Нодо га итаин десу.
2: Оя, оя. Сонна токи ни ва шоуга хачимитсу ю га ии десу йо.
3: Кайто га има цукутте имасу.
4: Таме-сан, декита йо. Хай, доузо.
3: О дайжи ни.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. У меня болит горло.
3: Нодо га итаин десу.
0: Запомните ее и сможете сказать, что вы плохо себя чувствуете. Вот что значат слова в этой фразе. Нодо – это горло. Частица га после этого слова указывает на часть тела, в которой вы чувствуете боль. Итаин десу означает «болит». Главный пункт сегодняшнего урока – связка внутри фразы «итаин десу», которая звучит как «ндес». Когда вы хотите сказать собеседнику, что чувствуете себя не очень хорошо, поставьте «ндес» в конец предложения. Фраза «итайндес» состоит из «и» прилагательного «итай», которое означает «болит», после которого идет связка «ндес». В сегодняшнем диалоге там использовала эту фразу, чтобы объяснить, как она себя чувствует.
1: А теперь послушайте и повторите.
5: Итаин дес. Нодо га итаин дес. Нодо га итаин дес.
1: Послушайте еще один диалог, в котором обсуждают здоровье.
3: どうしたんですか？
6: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: Давайте разберем значение фраз.
3: どうしたんですか？
1: Что-то не так?
0: Эта фраза используется, когда вы хотите узнать о состоянии здоровья вашего собеседника. До это вопросительное слово «что» или «как». Постарайтесь запомнить фразу целиком.
6: Атама га итаин дес.
1: Голова болит.
0: Атама означает «голова». Атама га итай – это «голова болит».
6: Нецу га арун дес.
1: У меня температура.
0: Нецу – это температура, а ару – глагол, означающий «иметь». Нецу га ару – это «есть температура». Как видно из этого случая, не только прилагательные, но и глаголы могут использоваться перед «ндес».
1: Послушайте беседу и повторите ответ.
5: Доуштан дэсь ка? Атама га итаин дэсь. Нецу га арун дэсь.
0: А теперь потренируемся на других примерах. Что вы скажете, если у вас заболит живот? Живот – это?
5: Онака. Онака.
0: Болит?
5: Итай. Итай.
0: Попробуйте.
2: Онака га итаин дес. Онака га итаин дес.
0: А теперь попробуйте сказать, что вас укачало. Укачало – это?
5: Кимочи га варуй. Кимочи га варуй.
0: Попробуйте.
6: Кимочи га варуин дес. Кимочи га варуин дес.
1: Отлично. Теперь вы сможете объяснить, что чувствуете себя плохо.
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она сказала ее, обращаясь к там, которая чувствует себя плохо. Запомните эту фразу и используйте в речи.
3: Одайзини.
0: Одайзини означает «береги себя». Эта фраза используется, когда кто-то заболел или получил травму, а вы хотите оказать поддержку и пожелать человеку скорейшего выздоровления.
1: Послушайте и повторите.
5: Одайзини.
1: Давайте послушаем сегодняшний диалог еще раз. Обратите особое внимание на ту часть, в которой Там говорит, что с ней не так.
2: Тамэ-сан, као иро га варуй дэсу ё. Доуштан дэсу ка?
3: Нодо га итаин дэсу.
2: Оя, оя. Сонна токи ни ва шоуга хачимитсу ю га ии дэсу ё.
3: Кайто га има цукутте имасу.
4: Тамэ-сан, декита ё. はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: ハルさんの知恵袋。
1: А теперь время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы поговорим о том, что делать, если вы заболели в Японии.
0: Настя, а вот что вы будете делать, если вдруг почувствуете недомогание в Японии?
1: Это будет зависеть, конечно, от симптомов, скорее всего. Я куплю лекарства в аптеке.
0: Конечно, если симптомы не очень серьезные, проще всего заглянуть в аптеку. Если вы опишете свои симптомы, например, скажете, что у вас болит живот или поднялась температура, то фармацевт поможет выбрать те лекарства, которые можно купить без рецепта.
1: Но иногда может понадобиться и сходить к врачу.
0: Тогда лучше найти клинику или больницу, в которых принимает именно тот специалист, который вам нужен. Врач проведет осмотр и выпишет лекарство. По этому рецепту лекарства вы получите в аптеке. На сайте Японской национальной организации по туризму есть список медицинских учреждений, которые принимают иностранных туристов, предоставляя информацию на разных языках.
1: Чтобы найти этот сайт, наберите в строке поиска «For safe travels in Japan» JNTO. На всякий случай можете проверить его заранее. Также можно обратиться в туристический информационный центр или на ресепшн отеля. Там расскажут, где находятся ближайшие медицинские учреждения.
0: В экстренных случаях звоните по телефону 119. К вам приедет скорая помощь.
1: 119. Надо запомнить.
0: Запомните, но, надеюсь, столкнуться с такой ситуацией вам не придется. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке там вместе с друзьями отправятся любоваться цветущей сакурой. Оставайтесь с нами!